Значит, под бороздки. Один из носки. Отмах. Руки назад до отказа. Один из...